трек Дибе, трек Дивасе. Джин Харджан Сатгур Сангат Пай, Тин Тор Мастак Ликхиа Ликхаса.